0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

Белгидромета в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видео Бел.

0: 100.0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

Наше радио. Баранович ФМ. Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама. Мама!
1: Мама!
0: Мам!
1: Мамочка!
2: Да, солнышко?
1: Я люблю тебя!
3: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75% и только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
5: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
3: Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: true.
1: 10 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премии «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинскдрев». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Мама.
3: Мама.
2: Мам.
3: Мамочка.
4: Да, солнышко.
3: Я люблю тебя.
5: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте синкарат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
6: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Украшение мечты для той, кто делает мир

0: низким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: И мне шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю тебя.
0: Дарите свою любовь вместе с Симкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Симкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
8: Слушай свое на Барановичи FM.
9: Если бы не было тебя, стал бы этот белый свет не мил. Если бы не было тебя, эту жизнь бы сам.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с особенной даты. Сегодня в стране отмечают День работников культуры. К этому профессиональному празднику причастны более 55 тысяч белорусов – актеры, поэты, писатели и художники, музыканты, сотрудники музеев и выставочных залов, руководители коллективов. Это люди, благодаря которым дни наполняются яркими красками творчества. Особая дата в календаре стала поводом для поздравлений специалистов, которые работают на результат. Но не все они видны широкой аудитории. В Барановичах труд многочисленных профессионалов своего дела отметили в стенах детской музыкальной школы искусств. Начали со скорбного момента. Минутой молчания почтили память ушедшей из жизни коллеги, директора Барановичского концертного оркестра Нины Прихач. Затем к присутствующим со словами благодарности за преданность выбранному пути обратился заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков.
2: То, что мы сегодня видим, то, что делает наша культура, начиная от простого технического работника, заканчивая начальником, каждый из вас на своем месте. Делайте наш город центром притяжения. Спасибо за этот год, который отработали, те праздники, мероприятия, все. Те ремонты, которые вы провели летом, все большие молодцы. Каждый из вас, еще раз говорю, внес свою частичку души, сердца, то, чтобы наши горожане и наши гости чувствовали уровень нашего города.
1: Теплые слова коллегам адресовала начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик, выразив глубокую признательность каждому за труд и вклад в общее дело. Культура – это душа нашего общества. Приходя на работу, вы дарите людям радость и возможность прикоснуться к прекрасному, подчеркнула руководитель структурного подразделения.
3: Любое начатое дело, любой человек не может жить без души. А культура – это душа нашего общества. Это невидимая нить, которая связывает времена и поколения. Благодаря ежедневному, кропотливому, зачастую совершенно невидимому труду мы сохраняем историко-культурное наследие нашего Барановичского региона. Звучит музыка, воплощаются самые смелые творческие проекты. Работают музеи, библиотека, дома культуры, детские школы и искусств, Барановичский музыкальный колледж. Приходя на работу, вы дарите людям радость и возможность прикоснуться к прекрасному. Вы сохраняете традиции и воспитываете подрастающее поколение. И это прекрасно. Ваш труд, ваш опыт, ваша мудрость, ваша искренняя преданность профессии заслуживает самой глубокой благодарности и уважения.
1: Лучшие педагоги школ искусств и музыкального колледжа Барановичей, хореографы, руководители, участники ансамблей и коллективов, хранители истории в музее и выставочном зале, а также сотрудники библиотек получили грамоты и благодарности горосполкома, Совета депутатов, отдела культуры и профсоюзные награды. Марафон теплых слов для культурной общественности города продолжился до конца недели на мероприятиях областного и республиканского значения. На неделю под сводами Жемчужинского дома культуры заслуженными наградами за мастерство и труд отмечены представители отрасли Барановичского района. В канун торжества журналисты из службы новостей радио «Баранович ФМ» пообщались с человеком, который стоит у руля всей культурной общественности района. Начальник профильного отдела райисполкома Татьяна Лайша отметила, сфера объединяет более 300 активных, позитивных, целеустремленных людей. Качественно же воплотить многочисленные идеи в жизнь помогает оснащение. Современное и инновационное оборудование установлено в Жемчужинском СДК. Объект модернизировали перед областным праздником тружеников села Дожинки, который агрогородок достойно принял в 2026 году.
4: К областному празднику тружеников села Дожинки Жемчужинский сельский дом культуры полностью поменял свой облик. Первое, что бросается в глаза, это внешний вид самого здания. Обновлен фасад, была устроена территория. Внутри дома культуры также произошли приятные изменения. Это уже современный культурно-досуговый центр. Установлена современная звуковая, световая аппаратура. Есть жидкокристаллические экраны как в зрительном, так и в танцевальных залах. В зрительном зале проходят не только обычные камерные мероприятия, но и крупные уже масштабные. Популярность набирают семейные просмотры видеофильмов. Обновлена одежда, сцены, мебель, символика и многое-многое другое. Думаю, что каждый, кто зайдет, порадуется за наших работников вместе.
1: Татьяна Михайловна подчеркнула, что каждый человек в разветвленной системе Барановичского района на своем месте. Из личного вклада сотрудников складывается общее дело.
4: Мы часто говорим, что культура – это фундамент общества, но за этим красивым словом стоят ежедневные усилия наших работников. Библиотечные работники. Они знают, как найти нужные слова даже тогда, когда человек сам не может их сформулировать. Они умеют советовать так, что книга становится другом на всю жизнь. И я хочу сказать им спасибо за эту чуткость и за эту мудрость. Наши преподаватели школ искусств, они делают невероятное. Они учат детей слышать музыку, видеть свет, чувствовать ритм. Они помогают детям поверить в себя, а это порой важнее любых оценок. Я хочу им сказать спасибо за наставничество и за то, что они не дают угаснуть нашим талантам. Работники клубных учреждений – это вообще волшебники. Они умеют превратить обычный вечер в праздник. Они знают все местные таланты. Они знают всех активных бабушек, дедушек, всех стеснительных мальчишек, девчонок, выводят их на сцену. Я хочу им сказать спасибо за открытость и за то, что делают наш район богаче и уютнее.
1: Накануне на сцену Дома культуры в Жемчужном в присутствии представителей местных органов власти и депутатского корпуса поднимались истинные профессионалы. Виновники торжества вышли к публике в качестве артистов, чтобы продемонстрировать свое мастерство еще раз и подарить настроение коллегам. Праздник тех, кто бережет свидетельства истории. Беларусь отметила День архивиста. Объекты не просто аккумулируют данные, но и переходят в разряд современных центров с цифровыми технологиями и оптимизированным документооборотом. Важная миссия в Барановичах возложена на зональный госархив, который ведет свою историю с 1940-го. С 1970 года структура прописала здание по улице Лисина. Как отметила заведующая отделом обеспечения сохранности, учета научно-справочного аппарата, использования и публикации документов Светлана Лаврентьева, в хранилищах сегодня почти 256,5 тысяч единиц. Наибольший интерес вызывает пожелтевшие страницы экономического обзора состояния Барановичей и Барановичского уезда за 1939. Большинство летописей касаются послевоенного периода, отметила Светлана Лаврентьева. Ежегодно фонды пополняются 4,5 тысячами свидетельств современности. Активно идет цифровизация. Оптимизировано около 10 тысяч электронных экземпляров. Местный архив – один из 16 зональных в Беларуси. Фронт ответственности включает 4 района – Барановичский, Ляховичский, Вацевичский и Ганцевичский. Архивисты помогают следствию, тем, кто интересуется родословной, ведут просветительскую работу. Важно не только сохранять факты, но и донести их до общественности. С помощью выставок, документальных фильмов и диалогов. Особое внимание молодежи. Сотрудники архива принимают гостей из учреждений образования у себя, а также проводят встречи в школах, гимназиях и колледжах Барановичей.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Прямые контакты и новые проекты. Региональное сотрудничество Беларуси и России выступает двигателем интеграции и помогает выстраивать долгосрочное партнерство. Барановичи укрепляют взаимодействие с городом Стерлитамак. В конце июня в рамках 13-го форума регионов в Минске два крупных населенных пункта установили побратимские связи. Вслед за этим российская миссия прибыла в Барановичи, где посетила ряд промышленных объектов. На неделе делегация во главе с председателем горосполкома Максимом Антонюком находилась с визитом в Башкирии. В Стерлитамаке работала также первый заместитель главы города Элла Сташенко, руководители автоагрегатного завода Виталий Юркевич и предприятие «Торгмаш» Николай Казарез. В фокусе знакомства с ведущими производствами у сторон немало точек соприкосновения. В первую очередь близкий промышленный профиль. Нынешняя поездка способна дать импульс современным инициативам еще крепче сблизить деловые контакты. Весомая поддержка от государства. В Барановичах за 9 месяцев принято 120 решений о назначении семейного капитала. Напомним, с 1 января 2026 года его размер составляет 35 505 рублей. Право на такую льготу имеют супружеские пары после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка. Об этом рассказала специалист по социальной работе территориального центра соцобслуживания населения Наталья Шутько. По ее словам, досрочно распорядиться средствами пожелали 100 заявителей. Подавляющее большинство направляют деньги на улучшение жилищных условий – 56. На втором месте оплата медицинских услуг – 23. На третьем – получение образования – 21. В Барановичском государственном колледже машиностроения новый руководитель. Учреждение возглавил Сергей Пятигоров. Сергею Владимировичу 49 лет, уроженец нашего города. Начинал трудовую деятельность в 1995 на заводе автоматических линий учеником слесаря механосборочных работ. Позже был слесарем. Высшее образование получил в Белгосуниверситете по специальности философия, а также в Академии управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и идеология». Основная жизненная позиция назначенца проявлялась на деле. Был вторым секретарем горкома БРСМ с 2001 года, затем являлся молодежным лидером.

площади во втором заняли местный производитель декоративного искусственного камня, фасадных облицовочных материалов и резиденты с китайским капиталом. Их деятельность направлена на автомобильные компоненты. К слову, последние займут и третий корпус, который находится на завершающей стадии строительства. Два раза в год в нашем городе проводится месячник по благоустройству. Осенний стартовал 14 сентября и продлится по 15 ноября. Фронт работ немалый. Уборка улиц, скверов, отопавшей листвы и случайного мусора. Вырубка дикорастущих кустарников, обрезка сухих деревьев, посадка новых, покос травы, ремонт детских, спортивных площадок и многое другое. К слову, это не только время большой уборки, но и пора обновления. До 15 ноября коммунальники планируют высадить около 2000 деревьев и порядка 700 кустарников. Об этом сообщил генеральный директор городского ЖКХ Дмитрий Техно. Главный акцент на центральных площадках. Там саженцы появятся вместо высохших и аварийных растений, которые были удалены в течение года. Кроме того, 5-й пригородный переулок и улица Железнодорожная также нуждаются в озеленении. Как отмечают специалисты, лучше всего насаждения приживаются осенью. Земля еще теплая, а влаги достаточно, чтобы корни окрепли до первых морозов. Погожие дни до середины календарной осени позволили дорожникам вести благоустройство как городских магистралей, так и дворовых территорий в полноценном объеме. На неделе кардинально преобразился внушительный отрезок в центральной части Барановичей – на Гагарина. Как рассказал директор предприятия «Барановичремстрой» Максим Сасим, новое покрытие здесь легло на участке от Чернышевского до Маяковского. В целом, это уже вторая часть модернизации улицы. Первая коснулась территории от Курчатова до Чернышевского. Со следующей недели техника переедет в северный микрорайон на Скрябино. Здесь же в процессе у коммунальников создание пешеходной зоны из мелкоштучной плитки, что обеспечит безопасность уязвимых участников движения. В будущем комфорта добавят проезжей части. На ней появится асфальтовое покрытие. В ближайших планах улица Зои Космодемьянской и часть профессиональной от Чернышевского до очистных сооружений. Как отметил Максим Сасим, на Вадим Лоск на дорожных артериях специалисты продолжат до тех пор, пока погодные условия будут способствовать. В Барановичах стартовал отопительный сезон. В пятницу 9 октября тепло пришло на объекты соцсферы. Это детские сады, школы, лечебно-профилактические медицинские организации, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Решение горосполкома о подключении приоритетной категории потребителей вызвано похолоданием. В выходные среднесуточная температура балансирует у отметки плюс 10 градусов. В городе функционируют два теплоисточника – филиал «Барановичские тепловые сети РУП Брестэнерго» и «Барановичи Коммунтеплосеть». Их суммарная мощность позволяет запустить отопление сразу во всех зданиях первой очереди, пояснил генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно. Согласно распоряжению Барановичского горосполкома, с понедельника, 12 октября, батареи включат в жилом фонде. В Барановичском районе также стартовал отопительный сезон. Тепло пришло в социальные объекты Барановичского района. Решение с 9 октября принято районным исполнительным комитетом. Батареи стали согревать здания детских, дошкольных, школьных, медицинских и учреждений социального обслуживания. На следующей неделе комфортнее станет в жилых домах и квартирах. К слову, при температуре наружного воздуха выше плюс 10 градусов будет применен режим протапливания. Это необходимо для обеспечения оперативного регулирования, рационального использования энергоресурсов и быстрого реагирования на изменения погоды. Уборка кукурузы на зерно – важный этап агросезона. Высокобелковый корм – основа рациона поголовья. Заготовку в Барановичском районе ведут со строгим соблюдением всех технологий. Задача – собрать урожай оперативно, пока в початках содержится максимальное количество питательных веществ. На данный момент обработано 800 гектаров площадей со средней урожайностью 100 центнеров с круга, сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось.

0: ее словам, лучший результат демонстрирует в крошине. С одного гектара здесь получает 120 центнеров. Следом идет птицефабрика «Дружба» – 108. Кроме того, продолжается закладка силоса. Охвачено 48% территории. Отдача с гектара высокая – 375 центнеров. И вновь впереди «Дружба» – 460. При среднеобластном уровне в 220 центнеров с круга. Параллельно занимаются копкой картофеля и столовой свеклы. Труженики четко понимают – грамотная и слаженная работа на перспективу – залог продовольственной безопасности страны. В Барановичах продолжается реконструкция путепровода на проспекте Советском. Это одна из ключевых транспортных артерий города. Работы здесь идут полным ходом. С 10 по 13 октября идет демонтаж железобетонных балок в пролеты номер 5 и 6 по левой стороне. Чтобы не мешать дневному потоку машин и не создавать заторов, установку мостостроителей будут производить ночью с 23 часов вечера до 5 утра. В указанное время движение по объекту полностью закроют, сообщили в горосполкоме. Водителям рекомендуют учесть временные ограничения и заранее планировать свои маршруты. К новостям компании. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by и по телефону 8029-232-44-44.
1: Барановичи. События. Подробности. Итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго!

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Мама!
3: Мама!
2: Мам!
3: Мамочка!
4: Да, солнышко?
3: Я люблю тебя!
5: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте sinkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
4: Акция сезона уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
5: Мама!
6: Мама!
5: Мам!
6: Мамочка!
7: Да, солнышко?
6: Я люблю тебя!
8: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
11: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером 10-11, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Раз.

0: I was getting any flight so we could make it work. You'd ignore me, could've told me you were seeing her.
1: 16 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: даже.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
2: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с особенной даты. Сегодня в стране отмечают День работников культуры. К этому профессиональному празднику причастны более 55 тысяч белорусов. Актеры, поэты, писатели и художники, музыканты, сотрудники музеев и выставочных залов, руководители коллективов. Это люди, благодаря которым дни наполняются яркими красками творчества. Особая дата в календаре стала поводом для поздравлений специалистов, которые работают на результат. Но не все они видны широкой аудитории. В Барановичах труд многочисленных профессионалов своего дела отметили в стенах детской музыкальной школы искусств. Начали со скорбного момента. Минутой молчания почтили память ушедшей из жизни коллеги, директора Барановичского концертного оркестра Нины Прихач. Затем к присутствующим со словами благодарности за преданность выбранному пути обратился заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков.
3: То, что мы сегодня видим, то, что делает наша культура, начиная от простого технического работника, заканчивая начальником, каждый из вас на своем месте. Делайте наш город центром притяжения. Спасибо за этот год, который отработали, те праздники, мероприятия, все те ремонты, которые вы провели летом, все большие молодцы. Каждый из вас, еще раз говорю, внес свою частичку души, сердца, то, чтобы наши горожане и наши гости чувствовали уровень нашего города.
2: Теплые слова коллегам адресовала начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик, выразив глубокую признательность каждому за труд и вклад в общее дело. Культура – это душа нашего общества. Приходя на работу, вы дарите людям радость и возможность прикоснуться к прекрасному, подчеркнула руководитель структурного подразделения.
4: Любое начатое дело, любой человек не может жить без души. А культура – это душа нашего общества. Это невидимая нить, которая связывает времена и поколения. Благодаря ежедневному, кропотливому, зачастую совершенно невидимому труду мы сохраняем историко-культурное наследие нашего Барановичского региона. Звучит музыка, воплощаются самые смелые творческие проекты. Работают музей, библиотека, дома культуры, детские школы и искусств, Барановичский музыкальный колледж. Приходя на работу, вы дарите людям радость и возможность прикоснуться к прекрасному. Вы сохраняете традиции и воспитываете подрастающее поколение. И это прекрасно. Ваш труд, ваш опыт, ваша мудрость, ваша искренняя преданность профессии заслуживает самой глубокой благодарности и уважения.
2: Лучшие педагоги школ искусств и музыкального колледжа Барановичей, хореографы, руководители, участники ансамблей и коллективов, хранители истории в музее и выставочном зале, а также сотрудники библиотек получили грамоты и благодарности горосполкома, Совета депутатов, отдела культуры и профсоюзные награды. Марафон теплых слов для культурной общественности города продолжился до конца недели на мероприятиях областного и республиканского значения. На неделю под сводами Жемчужнинского дома культуры заслуженными наградами за мастерство и труд отмечены представители отрасли Барановичского района. В канун торжества журналисты службы новостей радио Барановичи ФМ пообщались с человеком, который стоит у руля всей культурной общественности района. Начальник профильного отдела райисполкома Татьяна Лайша отметила, сфера объединяет более 300 активных, позитивных, целеустремленных людей. Качественно же воплотить многочисленные идеи в жизнь помогает оснащение. Современное и инновационное оборудование установлено в Жемчужнинском СДК. Объект модернизировали перед областным праздником тружеников села Дожинки, который агрогородок достойно принял в 2026 году.
5: К областному празднику тружеников села Дожинки Жемчужинский сельский дом культуры полностью поменял свой облик. Первое, что бросается в глаза, это внешний вид самого здания. Обновлен фасад, была устроена территория. Внутри дома культуры также произошли приятные изменения. Это уже современный культурно-досуговый центр. Установлена современная звуковая, световая аппаратура. Есть жидкокристаллические экраны как в зрительном, так и в танцевальных залах. В зрительном зале проходят не только обычные камерные мероприятия, но и крупные уже масштабные. Популярность набирают семейные просмотры видеофильмов. Обновлена одежда, сцены, мебель, символика и много-много другое. Думаю, что каждый, кто зайдет, порадуется за наших работников вместе.
2: Татьяна Михайловна подчеркнула, что каждый человек в разветвленной системе Барановичского района на своем месте. Из личного вклада сотрудников складывается общее дело.
5: Мы часто говорим, что культура – это фундамент общества, но за этим красивым словом стоят ежедневные усилия наших работников. Библиотечные работники. Они знают, как найти нужные слова даже тогда, когда человек сам не может их сформулировать. Они умеют советовать так, что книга становится другом на всю жизнь. И я хочу сказать им спасибо за эту чуткость и за эту мудрость. Наши преподаватели школ искусств, они делают невероятное. Они учат детей слышать музыку, видеть свет, чувствовать ритм. Они помогают детям поверить в себя, а это порой важнее любых оценок. Я хочу им сказать спасибо за наставничество и за то, что они не дают угаснуть нашим талантам. Работники клубных учреждений – это вообще волшебники. Они умеют превратить обычный вечер в праздник. Они знают все местные таланты. Они знают всех активных бабушек, дедушек, всех стеснительных мальчишек, девчонок, выводят их на сцену. Я хочу им сказать спасибо за открытость и за то, что делают наш район богаче и уютнее.
2: Накануне на сцену Дома культуры в Жемчужном в присутствии представителей местных органов власти и депутатского корпуса поднимались истинные профессионалы. Виновники торжества вышли к публике в качестве артистов, чтобы продемонстрировать свое мастерство еще раз и подарить настроение коллегам. Праздник тех, кто бережет свидетельства истории. Беларусь отметила День архивиста. Объекты не просто аккумулируют данные, но и переходят в разряд современных центров с цифровыми технологиями и оптимизированным документооборотом. Важная миссия в Барановичах возложена на зональный госархив, который ведет свою историю с 1940-го. С 1970 года структура прописала здание по улице Лисина. Как отметила заведующая отделом обеспечения сохранности, учета научно-справочного аппарата, использования и публикации документов Светлана Лаврентьева, в хранилищах сегодня почти 256,5 тысяч единиц. Наибольший интерес вызывают пожелтевшие страницы экономического обзора состояния Барановичей и Барановичского уезда за 1939. Большинство летописей касаются послевоенного периода, отметила Светлана Лаврентьева. Ежегодно фонды пополняются 4,5 тысячами свидетельств современности. Активно идет цифровизация. Оптимизировано около 10 тысяч электронных экземпляров. Местный архив – один из 16 зональных в Беларуси. Фронт ответственности включает 4 района – Барановичский, Ляховичский, Вацевичский и Ганцевичский. Архивисты помогают следствию, тем, кто интересуется родословно, и ведут просветительскую работу. Важно не только сохранять факты, но и донести их до общественности. С помощью выставок, документальных фильмов и диалогов. Особое внимание молодежи. Сотрудники архива принимают гостей из учреждений образования у себя, а также проводят встречи в школах, гимназиях и колледжах Барановичей.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
2: Прямые контакты и новые проекты. Региональное сотрудничество Беларуси и России выступает двигателем интеграции и помогает выстраивать долгосрочное партнерство. Барановичи укрепляют взаимодействие с городом Стерлитамак. В конце июня в рамках 13-го форума регионов в Минске два крупных населенных пункта установили побратимские связи. Вслед за этим российская миссия прибыла в Барановичи, где посетила ряд промышленных объектов. На неделе делегация во главе с председателем горосполкома Максимом Антонюком находилась с визитом в Башкирии. В Стерлитамаке работала также первый заместитель главы города Элла Сташенко, руководители автоагрегатного завода Виталий Юркевич и предприятие «Торгмаш» Николай Казарез. В фокусе знакомства с ведущими производствами у сторон немало точек соприкосновения. В первую очередь близкий промышленный профиль. Нынешняя поездка способна дать импульс современным инициативам и еще крепче сблизить деловые контакты. Весомая поддержка от государства. В Барановичах за 9 месяцев принято 120 решений о назначении семейного капитала. Напомним, с 1 января 2026 года его размер составляет 35 505 рублей. Право на такую льготу имеют супружеские пары после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка. Об этом рассказала специалист по социальной работе территориального центра соцобслуживания населения Наталья Шутько. По ее словам, досрочно распорядиться средствами пожелали 100 заявителей. Подавляющее большинство направляют деньги на улучшение жилищных условий – 56. На втором месте – оплата медицинских услуг – 23. На третьем – получение образования – 21. В Барановичском государственном колледже машиностроения новый руководитель. Учреждение возглавил Сергей Пятигоров. Сергею Владимировичу 49 лет, уроженец нашего города. Начинал трудовую деятельность в 1995 на заводе автоматических линий учеником слесаря механосборочных работ. Позже был слесарем. Высшее образование получил в Белгосуниверситете по специальности философия, а также в Академии управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и идеология». Основная жизненная позиция назначенца проявлялась на деле. Был вторым секретарем горкома БРСМ с 2001 года, затем являлся молодежным лидером города до 2011. Порядка 10 лет посвятил предприятию ЖРЭУ в должности заместителя начальника по идеологической работе. Работал 3 года начальником отдела идеологической и социальной работы, начальником административно-хозяйственного отдела 558-го авиационного ремонтного завода. Сергей Пятигоров женат, воспитывает 2 детей.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
2: Строительство индустриального парка «Бурштин» продолжается в Барановичах в активной фазе возведения 3-й очереди. В первом здании 3 резидента, один из них расширил производство и теперь будет выпускать посуду из экологически чистых материалов. Площади во втором заняли местный производитель декоративного искусственного камня, фасадных облицовочных материалов и резиденты с китайским капиталом. Их деятельность направлена на автомобильные компоненты. К слову, последние займут и 3-й корпус, который находится на завершающей стадии строительства. 2 в год в нашем городе проводится месячник по благоустройству. Осенний стартовал 14 сентября и продлится по 15 ноября. Фронт работ немалый. Уборка улиц, скверов, от опавшей листвы и случайного мусора. Вырубка дикорастущих кустарников, обрезка сухих деревьев, посадка новых, покос травы, ремонт детских, спортивных площадок и многое другое. К слову, это не только время большой уборки, но и пора обновления. До 15 ноября коммунальники планируют высадить около 2000 деревьев и порядка 700 кустарников. Об этом сообщил генеральный директор городского ЖКХ Дмитрий Техно. Главный акцент на центральных площадках. Там саженцы появятся вместо высохших и аварийных растений, которые были удалены в течение года. Кроме того, 5-й пригородный переулок и улица Железнодорожная также нуждаются в озеленении. Как отмечают специалисты, лучше всего насаждения приживаются осенью. Земля еще теплая, а влаги достаточно, чтобы корни окрепли до первых морозов. Погожие дни до середины календарной осени позволили дорожникам вести благоустройство как городских магистралей, так и дворовых территорий в полноценном объеме. На неделе кардинально преобразился внушительный отрезок в центральной части Барановичей – на Гагарина. Как рассказал директор предприятия «Барановичремстрой» Максим Сасим, новое покрытие здесь легло на участке от Чернышевского до Маяковского. В целом, это уже 2-я часть модернизации улицы. Первая коснулась территории от Курчатова до Чернышевского. Со следующей недели техника переедет в северный микрорайон на Скрябино. Здесь же в процессе у коммунальников создание пешеходной зоны из мелкоштучной плитки, что обеспечит безопасность уязвимых участников движения. В будущем комфорта добавят проезжей части. На ней появится асфальтовое покрытие. В ближайших планах улица Зои Космодемьянской и часть профессиональной от Чернышевского до очистных сооружений. Как отметил Максим Сасим, на Вадим Лоск на дорожных артериях специалисты продолжат до тех пор, пока погодные условия будут способствовать. В Барановичах стартовал отопительный сезон. В пятницу, 9 октября, тепло пришло на объекты соцсферы. Это детские сады, школы, лечебно-профилактические медицинские организации, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Решение горосполкома о подключении приоритетной категории потребителей вызвано похолоданием. В выходные среднесуточная температура балансирует у отметки плюс 10 градусов. В городе функционируют два теплоисточника.

0: или комфортнее станет в жилых домах и квартирах. К слову, при температуре наружного воздуха выше плюс 10 градусов будет применен режим протапливания. Это необходимо для обеспечения оперативного регулирования, рационального использования энергоресурсов и быстрого реагирования на изменения погоды. Уборка кукурузы на зерно – важный этап агросезона. Высокобелковый корм – основа рациона поголовья. Заготовку в Барановичском районе ведут со строгим соблюдением всех технологий. Задача – собрать урожай оперативно, пока в початках содержится максимальное количество питательных веществ. На данный момент обработано 800 гектаров площадей со средней урожайностью 100 центнеров с круга, сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, лучший результат демонстрируют в Крошине. С одного гектара здесь получают 120 центнеров. Следом идет птицефабрика «Дружба» – 108. Кроме того, продолжается закладка силоса. Охвачено 48% территории. Отдача с гектара высокая – 375 центнеров. И вновь впереди «Дружба» – 460. При среднеобластном уровне в 220 центнеров с круга. Параллельно занимаются копкой картофеля и столовой свеклы. Труженики четко понимают – грамотная и слаженная работа на перспективу – залог продовольственной безопасности страны. В Барановичах продолжается реконструкция путепровода на проспекте Советском. Это одна из ключевых транспортных артерий города. Работы здесь идут полным ходом. С 10 по 13 октября идет демонтаж железобетонных балок в пролеты номер 5 и 6 по левой стороне. Чтобы не мешать дневному потоку машин и не создавать заторов, установку мостостроителей будут производить ночью с 23 часов вечера до 5 утра. В указанное время движение по объекту полностью закроют, сообщили в горосполкоме. Водителям рекомендуют учесть временные ограничения и заранее планировать свои маршруты. К новостям компании. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8029-716-44-44.
1: Барановичи. События. Подробности. Итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго!

0: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
1: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком плюс.
0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

Белгидромета в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

видеть.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Привет, ну как дела? Тоже хорошо. Привет, я просто рядом был, мимо шел. Привет, передавай давай на звонки. Тебе пора бежать.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Баранович FM.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Барановичи FM. Наше радио.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком плюс.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Баранович FM.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

Барановичи FM на 100.0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили.

0: I hate you. Don't leave me. I hate you. Please love me.
1: Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 6-8 градусов. В течение дня 10-12 со знаком «плюс».